0: ཁྱི ཁྱི་ཚེ་སོ་ཁྱོན་སུང་ཚམ་རྒྱ་ལ་སམ་ཅ་སོབ་ཅ་ཡོལ་ལེ་ཏི་ཏོལ་པོལ་དང་པོ་ནང་ར་ཅལོ་ཉི་ཏོང་ཅིག་སམ་ལུ་དང་པོ་ནི་ར་ཅལོ་ཉི་ཏོང་ཉན་ང་ལུ་དང་ཅིག་ཅིག་བར་ཅེ་སུང་ཚམ་དོན་ཅིག་བདེ་ཡོལ་ལེ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ཞན་དལ་སུང་ཚམ་ཅེ་དེ་ཤི་པི་པོལ་དང་པོ་དང་པོལ་ནི་པ་ཁེ་ཏན་དེན་པལ་ཤི་པ་དེ་དང་ཡོང་དང་རྒྱ་ཡ labja kundurin shi yo ba dang. Jia qi li shil ba dang mang su zi, denkel ni ji tachul rangjin ji dun hing la guwa dang sab lin ba dang. Daki jiv sabdar tong wa, lopub jiv dendar tong wa, song jiv ni tabab shi ba. Lomtan Xi Jinping gi chokhang nang bi dang zhongyang ga tangkur de, ngar bi tangdil dam sab shi ba. Dang ga zuchin nyakha ba dang, gam nyakha bi cengzum zui cho tang rimshung gar gong dun, kyun yung ni lalan tar wa. Dang dang jekab jiv debi lingan la dambur jik ba. Dento yarji dang dang song sartul. Jekab jiv dagang dang bdenjig. Gongpil jiv kepan la songchub tachikta shi ba. Rangji dang zamlang gan debi ni dang sarpa to ba. Rangji jiv jechi khichin tepkhe dang, vilagang gukhe. Namba tulkhe ji tochil sarpi tolhebar shi ba. Zhongki chechwe denbi jekab chemi shindil jia niv sarpa jinchil mepar to ba jib shi de. Zhongku nambi dangrab jenlar tenni. Shou yungni jekab topchin zikhtin dang. Marga chardar jiv labchi shajiglar gindil tong chil. Ngarvi penye denbi jechi khori doje dang. Ngarvi shashing denbi tabji jendakchur kundun shajir duenhing gilchin den yula.
1: Dagali kundpe ni chil. Zichab chuji Xi Jinping gi. Bice tui peji jie lingan ang dangbu di dangzin nanbu si to. Yev dangshdani bisir tunjil nihu peji njuksa tonggi bsi nandu nang yu. Lu nga cinje charnglu zhongawi ngu cilur. Sani kiki cancil fsartu lashdani tunli fsartu la nhichil fsajia tachung si di. Bisir tunjil nihu jesang dang peji njuksa tongzin yu. Amundib di cisi, Heilongjiang xiang cinje lu duk zuu jicar jie ngakzi di salib yu. Rigni jenjie lo tog songchong rigchi jie ramdag o, shangchen di yongjie, yardi jie shangnang ayokshie lidun gorim adambi guni bayo. Zangsima de tangda, qitai he zhongchir qezi he chujie mami lo tog shangki nang, shokshang nambi rangshul mhantur tenkur abzhidang, lo tog songchong ga mamila namji tenzhur ngang liga xie zhin yo. Qitai he zhongchir qezi he chu wanlong zhongci dangzibu shuji rinqin rongi, dalu tenkur to, Арыгни алаңтур маалаг нэмби, панкэ дуржиан харви ихтаншин, ниба чива шунгю жи жую. Чачав шуджи Си Цзиньпинги, бисир тунжи нихы пэджи тунгади, сөзин жи тунли ла нэнчунг дэн, сөзин тунли дура сиг мэнби, вавлэн мэби эржиг вжисэн джэн мэй ба дэн, гэсуб джин дэн жирвэн хэнгук шэги ба масэл, намба шчи куна ян хбэ мэрун си нанду нэн ю. Си Цзиньпинги, сани кэки дунги ла жиг тху, Хунцзи абжихтур дэнг, ев дэнгш дэнба, аргийн зэвчэ джи тачунг шихэнг, сани дэгі тунгхунг джи лэнни дэнг тунли джи амангжи, цэншиб джи чарчин сула жигни, дамга юпи гуни, тунли хсарба дэнг анамба хсарва, ргэни сарва джи пэджи хтунгжир шгэндил хтунгва дэнг. Лэхцэ лэхсарбр дэнни, сөжин тунли джиргул арымпр шиди, тунли хзэрсун джин дэнг аргни джин, жэнгдог джин джила шгэндил хртэх тунгги бши сунг ю. Zichab shuji yin zibchila nangwi kashukhtar, sojin tunli di sarba dang lagbi shugs peji tungwi gumtab davr camchuk nyungme. Dali di cik dangbir, arangje je rigchi yoshil nyudibtil manchuk shetsil di cungli jacha jiksim dang zhangchunga gparwa dang. Rigchi sarji dang lagsila jirgoy je gumtab njuksa shimba. Sojin tunli jirgul rumpur la shkindil shtambu dang yu. Zoli dang chachin jimbi psanjin jinsiba, tauchingi. Gumtab zhimir, ngansiv chachi dang alangkur, loghe rigchi sugo lirigje rikur sarbi parnun shtambi ligi jizhe dunchul shide, rigchi sarji dang alangkur nyangcib sarji lab jintil shgindil tongwa dang, rigchi zoli je zonil tunli vritg bizil tuyi peji tongwi shashchul lab jintil ngang bini, cuntag rangzin je tunzi ngagzhul dang ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞᱟ ᱣᱮᱥᱪᱩᱞ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱦᱤᱱᱩ ᱡᱤᱜᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱚᱭᱚ ᱥᱟᱱᱥᱞᱟᱯ ᱥᱟᱨᱛᱚᱱᱟ ᱵᱤᱥᱨ ᱛᱷᱚᱱᱪᱮ ᱱᱤᱠᱷ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱣᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱮᱥᱪᱮᱱ ᱥᱩᱣᱤᱱ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟᱣᱤᱱ ᱜᱩᱪᱷᱞᱩᱨ ᱥᱤᱴᱷᱚᱱᱡᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱟᱨᱜᱱᱤ ᱫᱤ ᱥᱟᱨᱛᱚᱞ ᱞᱤᱡᱟ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱭᱮᱴᱤ ᱥᱤᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱥᱢᱪᱞᱚ ᱞᱮᱨᱠᱵ ᱥᱟᱝᱪᱷᱮᱱ ᱛᱤ ᱭᱚᱝᱡᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱟᱨᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱡᱮᱪᱷᱩᱱ ᱟᱜᱚᱨ ᱴᱷᱠᱷᱴᱷᱠ ᱟᱵᱡᱞᱤᱨ ᱜᱮᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱡᱤᱭᱚ ᱢᱟᱝᱜᱨ ᱥᱤᱴᱷᱚᱱᱡᱤ ᱥᱮᱛᱷ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱪᱮᱛᱤ ᱟᱵᱡᱤᱜᱫᱤᱱ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱤ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱪᱷᱟᱜᱱᱤ ᱥᱚᱝᱞᱤ ᱛᱷᱚ ᱫᱚᱱᱪᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱩᱜᱥᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱷᱤᱱᱫᱩ ᱛᱷᱚᱥᱨ ᱠᱷᱞᱤᱡᱮ ᱥᱤᱴᱷᱚᱱ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤᱱ ᱢᱟᱭᱩᱵ ᱴᱷᱮᱢᱤ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱟᱨᱟᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱴᱷᱮᱢᱟ ᱥᱢᱪᱷᱟ ᱪᱟᱢᱡᱤ ᱡᱚᱨᱪᱤᱱ ᱜᱚᱪᱷᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟᱵᱪᱞ ᱟᱝᱜᱤ ᱪᱮᱞ ᱦᱚᱵᱪᱷᱞᱚ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱚ ᱥᱤᱵ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱜᱮᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱡᱤᱵ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝᱥᱤᱱ ᱩᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱴᱤᱵ ᱡᱟᱝᱡᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱡᱮ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱞᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱴᱷᱮᱢᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱯᱷᱮᱱᱡᱤ ᱪᱷᱤᱪᱷᱨ ᱪᱷᱮᱨᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱟᱨᱟᱵᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱣᱟ ᱯᱷᱤᱱᱴᱤᱱ ᱭᱩᱡᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱫᱤᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱟᱨ ᱪᱷᱤᱱᱫᱩᱨ ᱪᱷᱤᱪᱤ ᱩᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱡᱤ ᱪᱷᱮᱫᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱡᱟᱞ ᱠᱷᱟᱢ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱫᱤᱛᱷᱟᱝ ᱟᱱᱤᱯᱨ ᱡᱤᱠᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱤᱵᱤᱱ ᱠᱚᱝᱭᱩᱱ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱩᱝᱡᱮ ᱡᱟᱝᱡᱤ ᱪᱷᱮᱫᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱜᱣ ᱡᱤᱜᱡᱤ ᱱᱤᱛᱞ ᱱᱟ ᱴᱮᱱᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱢᱥᱤ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱣᱤ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱡᱩᱴᱤ ᱠᱚᱪᱷᱩᱞ ᱥᱩᱞᱟ ᱠᱷᱟᱥᱜ ᱡᱮ ᱤᱢᱥᱤ ᱥᱩᱝᱭᱚ ᱞᱩ ᱟᱝᱟ ᱪᱷᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟᱣᱟ ᱭᱮᱝᱜᱩ ᱪᱷᱞᱩᱨ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱡᱮ ᱯᱤᱥᱨ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱱᱤᱠᱷᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱭᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱩᱝ ᱡᱚᱝᱡᱮᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱟᱨᱩᱢ ᱯᱨᱡᱮ ᱯᱷᱮᱱᱡᱤ ᱢᱩᱱᱥᱮ ᱫᱚᱯᱩ ᱛᱷᱩᱵᱭᱚ ᱫᱤᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝᱯᱨ ᱟᱡᱮᱪᱩᱱ ᱤᱧᱡᱮ ᱫᱤᱜᱪᱤ ᱟᱡᱚᱥᱴᱮᱱ ᱞᱤᱨᱤᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱱᱩᱱᱟ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤᱪᱷᱩᱱᱞᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟ ᱟᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩᱱ ᱟᱜ ᱯᱟᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱨᱱᱩᱱᱟ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱟᱡᱮᱪᱩᱱ ᱤᱧᱡᱮ ᱡᱚᱞᱤ ᱭᱩᱝᱡᱮ ᱫᱟᱨᱪᱷᱞ ᱟᱡᱟᱪᱷᱟ ᱥᱢᱪᱷ ᱥᱚᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩᱱ ᱚᱥᱪᱤᱠ ᱥᱮᱱᱥᱤᱝ ᱡᱟᱱᱩᱱᱟ ᱫᱩᱭᱮ ᱱᱤᱯᱟᱝ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱢᱩᱱᱥᱞ ᱫᱚᱛᱟ ᱥᱤᱱᱭᱚ ᱡᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱷᱩᱱᱡᱤ ᱟᱡᱚᱥᱴᱮᱱ ᱞᱤᱨᱤᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱱᱩᱱᱟ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤᱪᱷᱩᱱᱞᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱥᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩᱱ ᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱱᱤ ᱡᱟᱝᱡᱤᱱ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱡᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩᱱ ᱫᱚᱱᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱡᱤᱱ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱮ ᱥᱩᱱᱦᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱟᱵᱜᱢᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱱᱟ ᱯᱤᱛᱷᱩ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤᱡᱮ ᱢᱟᱝᱡᱮ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱥᱨ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱱᱤᱠᱷᱱᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱᱤ ᱟᱨᱵᱜᱢᱮ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱱᱤᱠᱷᱤᱱ ᱫᱤᱠᱵ ᱫᱮᱡᱟᱝ ᱟᱡᱮᱠᱵ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱮ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱢᱟᱱᱦᱟᱭᱤ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱯᱷᱩᱴᱩ ᱭᱟ ᱱᱟᱥᱪᱤᱜ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱠᱷᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱞᱟ ᱛᱟᱜᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱡᱮ ᱥᱤᱵᱫᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱵᱮᱥᱤᱝ ᱥᱤᱵᱥᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱥᱤᱜ ᱡᱤᱱᱪᱮ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱴᱟᱝ ᱥᱮᱛᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱡᱮ ᱡᱚᱱᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱ ᱧᱩᱝᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱩᱱ ᱵᱮ ᱛᱚᱠᱷᱤᱝ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱱ ᱥᱮᱨᱚᱜ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱡᱮᱠᱵ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱮ ᱴᱩᱡᱤᱱ ᱞᱤᱢᱤᱱ ᱯᱷᱮᱭᱤ ᱡᱚᱱᱡᱤᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱪᱞᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱡᱮ ᱟᱨᱛᱮᱢᱵᱟᱵ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱡᱤᱡᱤᱨ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱥᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱵᱟᱥᱩᱱ ᱪᱷᱮᱢᱵᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱮ ᱡᱮ ᱥᱮᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱤᱵᱥᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱯ ᱥᱩᱜ ᱜᱟᱜᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱠᱷᱩᱝᱥ ᱯᱷᱞᱟᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱛᱷᱚᱢᱵᱟ ᱥᱤᱫᱮ ᱡᱮᱠᱵ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱷᱟᱵᱡᱤ ᱫᱚᱱᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱜᱢᱞᱟ ᱯᱤᱛᱩ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞᱟ ᱟᱨᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱮ ᱯᱟᱥᱮᱞᱟ ᱞᱩ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱜᱩᱪ ᱠᱷᱞᱚᱨ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱨᱥᱩᱱᱟ ᱡᱚᱨᱴᱮᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱮᱨᱜ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱧᱮᱨᱯᱩ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱞ ᱠᱷᱟᱨᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱫᱞ ᱪᱷᱟᱱᱪᱞ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱫᱚᱱᱪᱷᱞ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱥᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱱ ᱟᱨᱵᱟᱜᱢᱮ ᱡᱮᱱ ᱦᱩᱭᱥᱨ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱡᱤ ᱥᱚᱠᱥ ᱪᱩᱭᱵᱟ ᱵᱤᱥᱨ ᱛᱷᱚᱱᱪᱮ ᱱᱤᱠᱷ ᱡᱮᱥᱟᱝᱞᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱠᱷᱥᱟ ᱢᱟᱪᱷᱮᱯᱨ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱡᱮᱠᱷ ᱯᱷᱮᱡᱤᱨ ᱟᱞᱦᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱡᱩᱢᱵᱟ ᱣᱟᱝᱪᱷᱟᱝ ᱞᱤᱱᱡᱤ ᱞᱩ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱣᱟᱭ ᱢᱟᱝᱡᱮ ᱟᱥᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱚᱱᱤ ᱠᱷᱱᱚ ᱡᱤᱜᱯᱤ ᱜᱤᱜᱪᱤ ᱛᱤᱠᱢᱫᱨ ᱟᱝᱤᱪᱷᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱡᱮ ᱟᱥᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱱᱩᱱᱥᱮ ᱫᱚᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱵᱤᱥᱨ ᱛᱷᱩᱱᱪᱮ ᱱᱤᱠᱷ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱟᱨᱤᱠᱩᱨ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱪᱷᱟᱱᱥᱞ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱯᱷᱩᱱᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤ ᱠᱩᱠᱵ ᱠᱷᱩᱱᱛᱟ ᱭᱟᱝᱛᱤᱜ ᱪᱷᱮᱯᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱨ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱵᱪᱨ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱟᱝᱤᱪᱷᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱞᱟ ᱟᱵᱡᱟ ᱪᱷᱱᱤ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱥᱮ ᱡᱮ ᱜᱤᱜᱛᱩᱨ ᱞᱟ ᱠᱷᱱᱚ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱥᱮ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱨ ᱟᱵᱡᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱯᱤᱛᱷᱩ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟᱨ ᱜᱷᱤ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱱᱚᱝᱜᱤ ᱥᱤ ᱥᱚᱝᱭᱚ
0: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱩᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮᱱᱤ ᱡᱞᱮ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱡᱤᱜᱪᱤᱜ ᱧᱤᱱᱱᱩᱨ ᱡᱮᱥᱮ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱞᱟ ᱞᱤᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱥᱮ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱱᱱᱤ ᱴᱩᱭ ᱥᱚᱨ ᱥᱚᱪᱚ ᱱᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱥᱚᱪᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱥᱮᱨ ᱫᱟᱜᱛᱨ ᱞᱟᱜᱡᱩᱭ ᱞᱮ ᱛᱩᱱ ᱠᱚᱞᱟ ᱱᱟᱝᱣᱤ ᱡᱟᱵᱛᱩᱱ ᱠᱮᱪᱷᱮᱱ ᱪᱟᱨ ᱜᱚᱱᱫᱩᱱ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱧᱮᱱ ᱞᱟ ᱞᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱡᱮ ᱴᱚᱭᱤᱝ ᱦᱚᱱᱪ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱫᱟᱝ ᱱᱚᱨᱥ ᱞᱟ ᱛᱚᱭᱤᱝ ᱡᱮᱥᱮᱨ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱜ ᱞᱤᱪᱞ ᱪᱩᱞ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱫᱟᱜᱛᱨ ᱞᱟᱜᱡᱩᱭ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱮ ᱛᱩᱱ ᱞᱟᱵ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱴᱩᱭ ᱪᱚ ᱛᱚ ᱡᱮᱥᱮᱨ ᱞᱤᱪᱞ ᱪᱩᱞ ᱵᱤ ᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱫᱟᱜᱛᱨ ᱞᱟᱜᱡᱩᱭ ᱞᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱮᱢᱩᱱ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱠᱷᱟ ᱜᱤᱱ ᱱᱤ ᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱜᱛᱨ ᱞᱟᱜᱡᱩ Тахтар лагчу шаадзе мэгсар кэлвэй нгэлэн чи шэлгвэй. Цэшэр шаил дэцэн чи нэтун лап шэдэр шэйнэй рангэлэн нгэнзэн тэнг рэнэ чэ нэтун кэнэн сэту шэпа тэнг. Цонэр дэцэн чи тахтар лагчу лэтун ла нзэптал тэнг уртакэл шэлгвэй. Дэкхэлэ гэлва тэнг, сакэлэ гэлва тэнг, дэя юбэ нэтун лап чэгчэр чангул тэнг, тэнжур шэх чэр тэнг нэ, тахтар лагчу чэ нямхэ чэхбэр шэгвэй. Хуэнцэ тахтар лагчу шаадзе дамзэн шэцэр шэйнэй, хуэнцэ туатэм шэх чэр тунг ва тэнг. Норсал хуанжур жеп дигчум цунзин шейх чир тунгва. Нуртал дигчуй жиржуй сапал жеп шейдэ. Норсал ла цэнэг дэн тэнбэй дуотам шейбэй пэнди ngoma чир тунгвэй шейбдэ нэн юлэ. Дуэ цо тур дэйон цэнцэл цочин дэр гунтун лагтар тунчул шейцэл кур дэ нянша сэн юлэ. Дуэ цо тур цэнцэл дэкэв топчин зэгтэн дэ мэцэл дэнкэл шейба дэн. Дэкэв дэ цэнцэл дэнгэн кэлэчэн нэчэ нэн дэгэнзэг лагтар шейба. Дэкэл кэчэн нэчэ нэн вэчул шейбэр кэндэл тунгва. Jacob je tabji cencil tob khe malg chen je thenjur ngdu la khnun jiba ji si ni cencil sar tul ji tongku nam bi dangrab chen zhtan la tob bi tabji ndag chur ni ba ndon pal kan lab she gu ye cencil jacob tob chen zhtan che bi mang jab ten da tong wa dang mang ji shim ji ge zo gul kha shu dang zo nul tab kong har wi kha sal zo wa dolmi sar tul la phem bi chen ge shim ji kan jong kham tun ba chatsal tob bi cencil rang chi ge rang tob ngwen jir yo po yong wa ji she gu ye si tan yo la Dwi tsu tu, lopsu gongpil tongji, lunga cincze, chamgir zhunga par dwi shib shini dwi chim shong yule. Dwi tsu tu, lopsu nguan la gongpil tongji jinchung shini, zhengzhig deng dribzhe lagjir, bichil tura tongwa ji la gandil khichin tongwa deng. Lopsu rikib tup chin zikten shajia di, kirim sarpa shikta lhe par gandil tonggui. Tabji lingin gil chin tuanchul deng, ginchul zikchung deng, marna sorchung ga nabak sarpa tupa. Lopsi cincil deng hidin marnar nagchur shibi nipa chir tongwa jib shini. Lopsi jipi shabshi pichil deng chachil kyun yungni tora tonggui. Lopsu tuankung chigir changul deng gwerdi lagsa tongwa deng. Mangil tongwi ngansong shekhe chir tongwa. Xiangchil lopsu lagdar tangsib sheba jipsi ni. Lomab detang ngang chalung deng kyun yungni yarji yungwara gandil tonggui shetan yu la. Dwi tso tuan zidig denbi zhongkun zikten shebi lunga cincze changul zhunga par dwi shibshi ni dwi chimshong yu la. Dwi tso tuan zidig denbi zhongkun zikten shajian na jirim denbi lija shik yinbi. Zonil ngadul tamzin yagpo shepa deng. Nam huanbu deng che deng mu. Saar zangma ji la songchib ganglub shepa deng. Zhongkum maalag lagsa tongjir chigjir changul shepa. Namshin nirdu la kartal hirtag chupa ji ji tukni. Bagamil ji tuanjil deng cuwaarul deng nyugnir chakbar shegui. Tengjur zhondag la khintun jamni. Chamchung deng chumra. Cincil. Silji ji ji tammang nyamzunga ni ba nduanpil shepa deng. Zidig denbi zhongkun zhigtan la gongpil sarpa jinchil mepar yungur gandil tonggui shegdan yu la. Tweetso to, Zhongkwa Mamang Chintan Jacob je, Rulam Dremdil Denjiga Jatam je, Zochi Charsan la, Tweetar Shiba Maasil, Zatun to, Tweetam Shungwa Deng. Charsan di, Jeyung Mamang Tietzor, Jini Ayuan Hankang la, Tweetam Nangjirambil ji, Thakjil yu le. Tweetso to, Rulam Dremdil Denjiga, Tweetchung Chetzil, Ngarvi Thor Tungwa Deng. Denjiga Teje, Nyanka Sarpar, Katil Hirtag Deng, Tenbu Ngang Chukpa, Dremdil Linzun Na Tsung, Malagpar Shiba Ji Ji Tungni. Mamang Mang Tsukje, Mali Deng, Jinur Jeb Denjiga la, Songchib Tewi Lagpap Shiba Deng. Pitu Kongpil la, Rungdag Shagui Shib Deng yu le. Tweetso to, Tarung Tuandag Vzhendag la, Tweetar Shi yu le.
1: Dekali Kongpaya ni cila. Jeyung Mamang Tietzor, Jinli Ayun Hankang, Ayun Zhang, Zhao Le Ji, Tsi Jashig Nina.

Raising Rupunamba, Kunga Tangina Nantur Nedig Kazirla, Shuning and Abshe Travavishena, Tatijin Swagger to the Wilkin Melchin and Gotoka Zatun Kumchi Kundani Ritzam Shavala, Chir Samana Chindu Yunje, Cheshu Tenshil Kuna Yinjing, Itzam Gav Zatun Martana, Wilkin Melchigan Nilasquan, Datangina, Junin Yokasir, Zaman Totenil Chair Decorty MB, Wilkin Melchiga, Lotter Ma, Bum Jetler Chalam Tarzunjola. Тенер цуун арын цугэр ти динэнгэ затун комшилан дэя чэмбэ гэн уртабгэ жамнэ ингэна вэлкэн пупэр зэмгэ би затун комшинга юбэр цэнгма нямгэ ингэна жилэнзгэ кэнчэх.